Эд эй аж консоо нарис нилц анде дал керид эй анаст эй белос кис тхана дон уч на дал кей тайм 6:09 AM you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico аро эй ани тхана силц эй кэри апа да ханан лин гид эй анигэй И не ни гибч